0: двух часов. Garage. Garage. Garage Sound System presents House Techno. Paris. Past and future. Local trends. Raves. New sounds and classic mixes by Russian and foreign DJs.
1: Актуальный электронный саунд. Представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухова, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе. Сегодня мы анонсируем 81 Music Festival, который состоится в конце июня в Токио. Обратим внимание аудитории на предстоящий сиквел альбома Мадонны «Confessions on a Dance Floor», часть вторая. А также расскажем о том, как власти Вьетнама планируют бороться с пиратством. Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа. С вами DJ Сухов.

0: и Dance Music.
1: О треках, оставивших яркий след музыкальной истории, рассказываем в эту минуту. Карьера Джона Дигвида как профессионального диск-джокея началась после визита в Club Heaven, где он открыл для себя Acid House. Играя на разогреве после выступления Groove Rider на вечеринке Rage, артист знакомится со своим будущим партнером по проекту и лейблу Bedrock Ником Мюром. В 99 году начинается история легендарного импринта, а первым релизом стала композиция под названием Heaven Sent. Этот проект принес рекординг успех и статус компании, выпускающей качественный прогрессив. Bedrock, Heaven Sent, в радиошоу «Гараж».

0: Вы слушаете «Гараж». О событиях, происходящих на глобальной музыкальной сцене, рассказываем сегодня. Власти Вьетнама инициировали масштабную антипиратскую кампанию. Это случилось после того, как Office of the US Trade Representative включил страну в отдельную категорию в ежегодном докладе по интеллектуальной собственности. Вьетнам стал первым государством, получившим такой статус за последние 13 лет. В тексте отчета говорится, что Вьетнам систематически не устраняет давние проблемы с защитой и использованием прав интеллектуальной собственности. В ответ на выводы отчета премьер-министр страны выпустил директиву, которая обязала Министерство общественной безопасности начать кампанию по закрытию сайтов, распространяющих пиратскую музыку, фильмы, игры и телевизионные программы. Ожидается, что в ближайшие недели проверки и блокировки пиратских ресурсов станут более активными. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. Dance music for you. Радио «Аврора» представляет.

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких релизах лета, рассказываем сегодня. Jamiroquai отметил 30-летие своего сингла «Virtual Insanity» специальным виниловым переизданием. Трек будет выпущен на прозрачном 12-дюймовом виниле желтого цвета, что подчеркивает оригинальную желтую графику с логотипом Jamiroquai, использованную в первом выпуске. Пластинка «Virtual Insanity» в свое время достигла третьей позиции в британском чарте и получила платиновый статус. Сингл также имел коммерческий успех в ряде европейских стран и способствовал расширению международной известности группы. Альбом «Traveling Without Moving», на котором вышла композиция, впоследствии стал самым продаваемым фанк-альбомом всех времен по совокупности продаж. Выход переиздания намечен на 19 июня. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Ժամը 23-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Գեոթայլ սալիկներ էքստերիերից։

0: 15 августа. Два артиста, чьи экспертные бэкграунды давно определяют разные ветви современной электронной сцены, впервые объединятся для первого B2B выступления. Место проведения – Royal Palace. Многократно использовалось для крупных концертных мероприятий. Там в разное время выступали Solomon и Tale of Us. Выбор площадки подчеркивает формат мероприятия как масштабного шоу на открытом воздухе в историческом районе бельгийской столицы. Музыкальная составляющая обещает уникальное сочетание двух разных артистических подходов и стилистических рамок. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. Feel the beat. Гараж. На «Авроре». Гараж. Гараж. Final Mix.